акондит адит акондитонирабич инхол аадгуш ин хаада дилнилэлто аадодибитит отлэлто нинилто эди итлириги садита йоё тхото ахоцодо беди итлириги налцосгида акоэнат финдолэл ако эбик яха эхэ жобитит отлэлто индит ахажо бонэ цаа отолнил чук адидаа сигигон филнда.